Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

радио. Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: на 107 и 9 FM.
1: Слушай, ну что теперь делать?
2: Рисковать друзьями, представлять сценарий, снись. Про уже огни, пристрели.

надо. Чувства скрипят зубами, после тебя мир немыслимо собрать. Ты стрелял через толпу глаз.

subscribe. Молчать о любви.

завтра держись, я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись, я завтра подарю тебе новую жизнь.

мой терновый венец. Быть одиноким – это судьба для меня. Это мой путь, они смотрят в глаза мне. Они жалеют меня, они мне врут. Я не такой, как они, я не такой, каким они меня хотят видеть. И все, что ждет меня тут, утонуть, захлебнувшись обидой. Добро пожаловать в мой детский, разрушенный внутренний мир. Он из пепла и руин. Тут время тянется долго, дольше, чем вечность. Тут человек забыл про человечность. Тут маленький человечек, задушенный равнодушием, кричит, плачет, но взрослые, отвернувшись, закрыли уши. Маленькая Вера маме писала очередное письмо, но мама никогда не прочтет этих наивных, нежных слов. Огромный поневоле родной дом одиноких, ненужных детей. И ангел сказал Вере: я прошу тебя, Вера, чуть-чуть.

ведь спрятан где-то глубоко внутри, как бесценный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себе тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок. Но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь: здравствуй. Здравствуй, мир, в котором я нужен кому-то. В котором я буду жить, жить, а не как будто. Буду делать добро, и это добро втайне хранить. Большой человек, ты чей-то ангел-хранитель, пойми.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на OFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: Walking in the rain never felt right.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните +7 918 144 144 5.
7: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если сентябрь холодный, то в следующем году снег может сойти быстрее обычного. По прогнозам синоптиков, в среду, 2 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 15 минут, геомагнитное поле спокойное.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов информацию о своей работе по взысканию долгов, в том числе случаи привлечения коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В соответствии с обновленными требованиями, банки и МФО должны направить приставам первый отчет весной следующего года. Этой нормой расширяется перечень обязанностей финансовых структур перед надзорным органом. Федеральная служба судебных приставов контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Финансовые структуры, которые занимаются самостоятельным взысканием долгов, обязаны быть включены в специальный реестр. Росстандарт опубликовал новый межгосударственный ГОСТ, устанавливающий единые технические требования к электросамокатам, моноколесам и гироскутерам. Документ придет на смену национальному стандарту 2022 года и начнет применяться во всех странах ЕАЭС с 1 октября 2027, сообщает «Коммерсант». Новый стандарт требует ограничения скорости 7 до 25 км в час, обязательной установки фар, задних фонарей и звукового сигнала, а также автоматического замедления в медленных зонах через модули. В России сбор данных будет осуществляться через систему «Эроглонасс», в других странах Союза через иные платформы. Пока ГОСТ носит добровольный характер, поэтому фактического взаимодействия устройств с системами мониторинга нет. И в завершении выпуска: многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в США по итогам голосования на сайте проекта по изучению сурков. По информации исследователей, грызун настолько толстый, что обошел семерых конкурентов. Восход живет в Колорадо и за последние 5 лет стал отцом многочисленного потомства. По словам исследователей, сурок особенно любит наблюдать за играющими детенышами, а после зимней спячки первым делом отправляется на поиски самок. Неделя толстых сурков проводится по аналогии с популярной неделей толстых медведей. Конкурс организовали в рамках научного проекта по изучению этих животных. Исследователи с 1962 года наблюдают за отдельными сурками в Колорадо, изучая их поведение, способы коммуникации и адаптацию к изменениям окружающей среды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Кинс-КФМ на 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в Польше в соревнованиях каноэ двоек на дистанции 500 метров. Теперь 24-летний Петров – шестикратный чемпион мира. Штыль гораздо опытнее, Ивану 40 лет, и он 19-кратный чемпион мира. Китае на чемпионате мира по современному пятиборью победителями командного первенства стали россияне Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров, а у Громадского еще есть серебро чемпионата мира в личном первенстве. В Швейцарии российский дзюдоист Инал Тасоев стал обладателем золотой медали на турнире «Большого шлема». В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил чемпиона Европы 2023 года финна Марти Пумалайнена. Вообще на счету российских дзюдоистов 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Они выиграли медальный зачет. Футболистам «Спартака» в домашнем матче против Оренбурга пришлось отыгрываться, ведь гости в середине второго тайма, открыв счет выше и вперед, итог игры 1-1, и красно-белые теряют драгоценные очки. «Балтика» на выезде никаких шансов футболистам клуба «Родина» не оставила. Калининградцы выиграли 3-0, а в Казани сыграли «Рубин» и махачкалинская «Динамо». Футболисты из столицы Татарстана после 3 ничьих к ряду смогли со счетом 3-1 выиграть матч. В первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород, который до этого тура имел 100% результат, в последнее воскресенье августа потерял первые турнирные баллы, сыграв дома в ничью 2-2 с Ульяновской «Волгой». Днем раньше, напомним, ровно с таким же счетом завершил матч в Туле с «Арсеналом» еще один претендент на повышение «Урал». Футбольный клуб «Сочи» обыграл у себя 2-1 «Челябинск», а московские торпедовцы добились успеха 3-0 в Хабаровске в игре против местных армейцев. У торпеда это 3-я сухая победа подряд. На открытом чемпионате США по теннису Даниил Медведев в 3 партиях выиграл у француза Гастона и вышел во второй круг. Хоккеисты московского «Динамо» в 8-й раз в своей истории выиграли традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы, обыграв со счетом 4-1 в финале минских «Динамовцев». Матч завершился массовой дракой двух команд, что смазывает впечатление от всего турнира. В Петербурге хоккеисты СКА, взяв верх 3-1 над одноклубниками из КМВФ, стали победителями турнира имени Николая Пучкова. Несколькими днями ранее магнитогорский «Металлург» занял первое место на мемориале имени Ивана Рамазана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ.

0: радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Major UFM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные. Эркерное окно, арочные пластиковые окна. Цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные. Межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В День знаний в гимназии номер 5 прошла торжественная линейка. Почетным гостем мероприятия стал Роман Перевалов. Он поздравил учеников, педагогов и родителей с началом учебного года. Но главная новость этого 1 сентября в гимназии открылся профильный класс МВД. Теперь ребятам предстоит углубленно изучать правовые дисциплины, основы безопасности, а также пройти начальную физическую подготовку. Роман Перевалов отметил высокий уровень организации линейки и поблагодарил учителей за их труд. В своей речи он подчеркнул, что работа по развитию городской системы образования будет продолжена в рамках действующих муниципальных программ. Жители Усть-Лабинска приглашают на необычную встречу. 23 сентября во Дворце культуры «Кубань» стартует программа «Кубань сквозь века. Ритм современности». Она приурочена к 89-летию Краснодарского края. Организаторы обещают не лекцию, а живой диалог. Для участников проведут мини-баттл казачьих пословиц. Старинные мудрые фразы переложат на язык современных подростков. А еще разберут символику кубанского костюма, что скрыто в вышивке, покрое и цвете. И как эти смыслы до сих пор влияют на наш стиль и ценности. Главная фишка программы – мнение самих ребят, их ассоциации и личные истории. Организаторы хотят, чтобы молодежь не просто слушала, а почувствовала себя частью истории края. Мероприятие пройдет 23 сентября в 14:30 по адресу улица Пролетарская, 104. Вход по Пушкинской карте. В Усть-Лабинске прошел праздник микрорайонов «Вместе мы – единый город». Местом встречи стал городской дом культуры, который в этот день превратился в центр притяжения для активных и неравнодушных горожан. Для гостей организовали интерактивную программу, но главными событиями вечера стали подведение итогов и награждение. Собственникам, чьи дома содержатся в образцовом порядке, вручили почетные таблички «Дом образцового содержания». Также отметили жители разных микрорайонов в многочисленных номинациях. Кульминацией праздника стал концерт местных творческих коллективов. Выступления прошли настолько ярко, что зрители не хотели расходиться. Организаторы поблагодарили каждого, кто пришел и вложил частичку души в благоустройство города, подчеркнув «Вместе мы сила». Спортивная гордость Усть-Лабинского района пополнилась еще одной наградой. Команда «Виктория» завоевала серебро на детском всероссийском баскетбольном фестивале «Бархатный сезон 2026». Среди девушек 2011 года рождения. Соревнования прошли на высоком уровне, а борьба была напряженной. Желаем баскетболисткам новых ярких побед и уверенных бросков в следующем сезоне. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес – Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Джаланд J7 появилась новая топовая комплектация. Снаружи версию Prestige Plus можно отличить по 19-дюймовым дискам вместо 18-х. У водительского сидения есть электрорегулировка поясничного упора и память настроек. У машин с передним приводом появилось автоматическое переключение света и помощь в пробках. «Лада Азимут» получит электрорегулировки кресел. Передние кресла будут настраиваться в 6 направлениях. А для регулировки поясничной поддержки сиденья оснастят пневмоприводом. Разрабатывают их полностью в России. Кстати, управлять настройками можно будет через мобильное приложение, а еще сохранять профили настроек для разных водителей. В Китае запустили крупный отзыв автомобилей со скрытыми ручками. Он затронет около 4,5 миллионов машин. Среди них есть китайские марки Zeekr, Geely, Cherry и другие, а также американская Tesla. Ранее скрытые ручки признали опасными в случае ДТП. В некоторых случаях из-за них люди не могли выйти из салона. В России отзывов пока не планируется. Путешествие на автомобиле не обязательно ехать за 3-9 земель. Часто интересный маршрут можно проложить на выходные. Например, жители Москвы и центральных регионов могут прокатиться в Русский район. Здесь можно посмотреть 3 гидроэлектростанции, наполовину действующий храм 16 века, живописное водохранилище, огромные валуны времен ледникового периода и не только. Подробнее в отчете об автопутешествии на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: на UFM.
1: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчик.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На Кубани в мессенджере МАХ запустили официальный чат-бот. По вопросам вступления в мобильные огневые группы об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В сервисе можно узнать, кто может заключить контракт с группой, на какой срок он заключается и как проходит подготовка. Также чат-бот содержит информацию о задачах резервистов, дежурстве по охране стратегических объектов, специальных сборах и возможности совмещать службу с основной работой. Кроме того, через сервис можно узнать о выплатах, предусмотренных для участников мобильных огневых групп. В частности, при заключении контракта предусмотрена ежемесячная краевая выплата в размере 50 тысяч рублей за время участия в специальных сборах. По QR-коду в чат-боте доступен список военных комиссариатов Кубани, куда могут обратиться желающие вступить в МОК. Мобильные огневые группы формируют для дополнительной защиты объектов критической инфраструктуры региона. Участники МОК проходят службу в боевом армейском резерве региона, сохраняя основное место работы. При этом, как отмечают в краевой администрации, к участию в СВО бойцов мобильных огневых групп привлекать не будут. Глава района Станислав Гониченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. На сегодняшний день в системе ПО зарегистрировано 75 обращений, 65 из них уже отработаны. В поселениях района продолжаются мероприятия по выявлению и устранению очагов амброзии. В августе в рамках реализации закона Краснодарского края номер 1539 в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей были выявлены 34 ребенка. 3 сентября в учреждениях культуры пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и приуроченные к трагическим событиям в Беслане в 2004 году. На прошлой неделе в станице Ладожской был проведен рейд по абонентам, имеющим задолженность по услугам водоснабжения. В результате проведено 8 отключений, также специалистами водоканала устранено 12 аварий и проведено хлорирование систем водоснабжения в Воронежском и Братском поселениях. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова совместно с городским казачьим обществом и КВПК «Медведь» приняла участие в масштабной выставке. Мероприятие получилось действительно разносторонним. Рядом были представлены семена и растения, современные разработки в области робототехники и множество других интересных экспонатов. На площадке также работали представители юнармии. В период с января по август текущего года медианная зарплата учителей на Кубани составила 54 300 рублей. В аналогичный период прошлого года она составляла 49 800 рублей. Рост зарплат учителей в Краснодарском крае в этом году составил около 9%. Об этом сообщили в рекрутинговом сервисе ХХРУ. По их данным, с начала года в регионе опубликовали свыше 2500 вакансий для учителей и преподавателей. Больше всего вакансий разместили в июле и августе – почти 900. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Лучшее на лучшем. УФМ. Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.

0: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка. Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. А у вас молоко прокисло. Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске нового сервиса, который поможет покупателям следить за сроком годности продуктов с помощью пуш-уведомлений. Функция встроена в мобильное приложение сети и автоматически анализирует покупки, чтобы заранее предупреждать пользователей о товарах, которые скоро могут испортиться. Новый сервис работает на основе системы маркировки «Честный знак». Если покупатель оплачивает товары с использованием карты лояльности X5 Club, система в режиме реального времени считывает данные из цифрового кода маркировки. Она получает информацию о названии продукта, его категории, дате производства и срока годности, после чего определяет, когда необходимо отправить напоминание. Время уведомления зависит от типа товара. Например, о молочной продукции приложение предупредит за 3 дня до окончания срока годности, а о детском питании — за 5 дней. Система позволит вовремя использовать продукты и снизить вероятность того, что они окажутся испорченными. После покупки пользователю не нужно выполнять никаких действий. Если товар подходит под условия сервиса, приложение самостоятельно отправит пуш-уведомление с рекомендацией употребить его до определенной даты. Сообщение может выглядеть, например, так. Купленный йогурт лучше съесть до субботы. При этом фотографировать чеки, вручную заносить продукты в список или вести учет содержимого холодильника не нужно. В «Пятерочке» называют решение первым подобным сервисом в российском продуктовом ритейле. В компании считают, что новая функция поможет не только повысить удобство для покупателей, но и внесет вклад в пищевую безопасность и сокращение количества выбрасываемых продуктов. На этом пока все. Услышимся!
1: Усть-Лабинск FM.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Да не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. Я сажусь в автобус. И уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми 1 сентября в День знаний. Об этом сообщает РИА Новости. Парламентарий отметил, что бесплатный проезд для родителей с детьми до 10 утра 1 сентября может быть небольшими тратами для государственного бюджета, но стать огромным облегчением для тысяч семей, а также создать для них атмосферу праздника. Свищев выразил уверенность в том, что многие регионы России поддержат эту инициативу и сделают 1 сентября днем, когда дорога в школу становится легкой и радостной. Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов. Единственное условие – рождение ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей, а купленное жилье должно быть единственным. Максимальная длительность ипотечных каникул – 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. И в завершении выпуска. Режиссер Владимир Бортко, известный по картинам «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», завершил съемки своего нового проекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Кинопоиск». По информации источника, постановщик официально закончил съемочный процесс фильма «Сталин» — масштабного байопика о последних годах жизни Иосифа Сталина. Главную роль в проекте исполнил Игорь Меркурбанов. Также в фильме снимались Александр Яцко, Виктор Сухоруков, Дарья Мороз. Точной даты релиза на данный момент нет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM.

0: реклама на UFM.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
7: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Яне.
1: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка. Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Радио УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.
7: Простым языком об экономике в программе
8: «Кошелек».
9: Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для операторов цифровых платформ административную ответственность за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Кодекс об административных правонарушениях вносятся новые штрафы для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений и услуг. За отказ проверять достоверность информации в карточке товара должностным лицам грозит от 30 до 80 тысяч рублей, юридическим от 50 до 100 тысяч. За принудительное снижение стоимости товаров без согласия продавца предусмотрен штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.
10: Гори оно синим пламенем.
9: Финансовые аналитики и специалисты по кибербезопасности настоятельно советуют гражданам преклонного возраста не снимать крупные сбережения через банкоматы, чтобы избежать лишнего стресса, сообщает информационное агентство Data.ru. Подобные разовые операции с большими объемами наличности могут спровоцировать автоматическую защитную реакцию банковской системы, что приведет к приостановке транзакции или временной заморозке платежного инструмента на срок до 48 часов. Важно понимать, что это стандартная мера предосторожности в рамках общенациональной борьбы с дистанционным мошенничеством, а не полная потеря доступа к средствам или вечная блокировка счета.
10: Деньги дороги, как память.
9: Бесплатная доставка продуктов стремительно исчезает с российского рынка. Крупные сервисы и торговые сети все чаще берут с клиентов отдельную плату за логистику или сохраняют нулевой тариф только при крупных заказах и по подписке. Причина – резко выросшие расходы на курьеров, транспорт и обработку заказов. При этом сам рынок онлайн-продаж продуктов продолжает расти. Покупатели, похоже, окончательно привыкли платить за возможность не тратить время на поход в магазин. экономика такого решения стала значительно жестче. Бесплатная доставка никогда не была действительно бесплатной. Ее стоимость либо включалась в цену товара, либо компенсировалась за счет высокой маржи отдельных категорий, либо субсидировалась самим сервисом. Но с ростом расходов на логистику такие схемы стали обходиться бизнесу слишком дорого. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Радио УФМ. Радио УФМ.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В день знаний в гимназии номер 5 прошла торжественная линейка. Почетным гостем мероприятия стал Роман Перевалов. Он поздравил учеников, педагогов и родителей с началом учебного года. Но главная новость этого 1 сентября в гимназии открылся профильный класс МВД. Теперь ребятам предстоит углубленно изучать правовые дисциплины, основы безопасности, а также пройти начальную физическую подготовку. Роман Перевалов отметил высокий уровень организации линейки и поблагодарил учителей за их труд. В своей речи он подчеркнул, что работа по развитию городской системы образования будет продолжена в рамках действующих муниципальных программ. Жители Усть-Лабинска приглашают на необычную встречу. 23 сентября во Дворце культуры «Кубань» стартует программа «Кубань сквозь века. Ритм современности». Она приурочена к 89-летию Краснодарского края. Организаторы обещают не лекцию, а живой диалог. Для участников проведут мини-баттл казачьих пословиц. Старинные мудрые фразы переложат на язык современных подростков. А еще разберут символику кубанского костюма, что скрыто в вышивке, покрое и цвете. И как эти смыслы до сих пор влияют на наш стиль и ценности. Главная фишка программы – мнение самих ребят, их ассоциации и личные истории. Организаторы хотят, чтобы молодежь не просто слушала, а почувствовала себя частью истории края. Мероприятие пройдет 23 сентября в 14:30 по адресу улица Пролетарская, 104. Вход по Пушкинской карте. В Усть-Лабинске прошел праздник микрорайонов «Вместе мы – единый город». Местом встречи стал городской дом культуры, который в этот день превратился в центр притяжения для активных и неравнодушных горожан. Для гостей организовали интерактивную программу, но главными событиями вечера стали подведение итогов и награждение. Собственникам, чьи дома содержатся в образцовом порядке, вручили почетные таблички «Дом образцового содержания». Также отметили жители разных микрорайонов в многочисленных номинациях. Кульминацией праздника стал концерт местных творческих коллективов. Выступления прошли настолько ярко, что зрители не хотели расходиться. Организаторы поблагодарили каждого, кто пришел и вложил частичку души в благоустройство города, подчеркнув «Вместе мы сила». Спортивная гордость Усть-Лабинского района пополнилась еще одной наградой. Команда «Виктория» завоевала серебро на детском всероссийском баскетбольном фестивале «Бархатный сезон 2026». Среди девушек 2011 года рождения соревнования прошли на высоком уровне, а борьба была напряженной. Желаем баскетболисткам новых ярких побед и уверенных бросков в следующем сезоне. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
6: Белый шум на мониторе пыльного окна расскажет нам, что за стеной.

пусть нашим солнцем будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай, ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так, наизусть молчать.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Тащит, тащит. Мальчик открытку плачет, плачет. Девочка.

0: радио УФМ. Новости спорта.
1: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в Польше в соревнованиях каноэ двоек на дистанции 500 метров. Теперь 24-летний Петров – шестикратный чемпион мира. Штыль гораздо опытнее, Ивану 40 лет, и он 19-кратный чемпион мира. Китай на чемпионате мира по современному пятиборью. Победителями командного первенства стали россияне Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров. А у Громадского еще есть серебро чемпионата мира в личном первенстве. В Швейцарии российский дзюдоист Инал Тасоев стал обладателем золотой медали на турнире «Большого шлема». В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил чемпиона Европы 23-го года финна Марти Пумалайнана. Вообще на счету российских дзюдоистов 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Они выиграли медальный зачет. Футболистам «Спартака» в домашнем матче против Оренбурга пришлось отыгрываться, ведь гости в середине второго тайма, открыв счет выше вперед, итог игры 1-1, и красно-белые теряют драгоценные очки. «Балтика» на выезде никаких шансов футболистам клуба «Родина» не оставила. Калининградцы выиграли 3-0, а в Казани сыграли «Рубин» и махачкалинская «Динамо». Футболисты из столицы Татарстана после 3 ничьих к ряду смогли со счетом 3-1 выиграть матч. В первой лиге единоличный лидер Нижний Новгород, который до этого тура имел 100% результат, в последнее воскресенье августа потерял первые турнирные баллы, сыграв дома в ничью 2-2 с Ульяновской «Волгой». Днем раньше, напомним, ровно с таким же счетом завершил матч в Туле с «Арсеналом» еще один претендент на повышение «Урал». Футбольный клуб «Сочи» обыграл у себя 2-1 «Челябинск», а московские торпедовцы добились успеха 3-0 в Хабаровске в игре против местных армейцев. У «Торпедо» это 3-я сухая победа подряд. На открытом чемпионате США по теннису Даниил Медведев в 3 партиях выиграл у француза Гастона и вышел во второй круг. Хоккеисты московского «Динамо» в 8-й раз в своей истории выиграли традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы, обыграв со счетом 4-1 в финале минских «Динамовцев». Матч завершился массовой дракой двух команд, что смазывает впечатление от всего турнира. В Петербурге хоккеисты СКА, взяв верх 3-1 над одноклубниками из СКА МВФ, стали победителями турнира имени Николая Пучкова. Несколькими днями ранее магнитогорский «Металлург» занял 1-е место на мемориале имени Ивана Рамазана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На Кубани в мессенджере МАХ запустили официальный чат-бот. По вопросам вступления в мобильные огневые группы об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В сервисе можно узнать, кто может заключить контракт с группой, на какой срок он заключается и как проходит подготовка. Также чат-бот содержит информацию о задачах резервистов, дежурстве по охране стратегических объектов, специальных сборах и возможности совмещать службу с основной работой. Кроме того, через сервис можно узнать о выплатах, предусмотренных для участников мобильных огневых групп. В частности, при заключении контракта предусмотрена ежемесячная краевая выплата в размере 50 тысяч рублей за время участия в специальных сборах. По QR-коду в чат-боте доступен список военных комиссариатов Кубани, куда могут обратиться желающие вступить в МОК. Мобильные огневые группы формируют для дополнительной защиты объектов критической инфраструктуры региона. Участники МОК проходят службу в боевом армейском резерве региона, сохраняя основное место работы. При этом, как отмечают в краевой администрации, к участию в СВО бойцов мобильных огневых групп привлекать не будут. Глава района Станислав Гониченко совместно с заместителем председателя Совета района депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. На сегодняшний день в системе ПО зарегистрировано 75 обращений, 65 из них уже отработаны. В поселениях района продолжаются мероприятия по выявлению и устранению очагов амброзии. В августе в рамках реализации закона Краснодарского края номер 1539 в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей были выявлены 34 ребенка. 3 сентября в учреждениях культуры пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и приуроченные к трагическим событиям в Беслане в 2004 году. На прошлой неделе в станице Ладожской был проведен рейд по абонентам, имеющим задолженность по услугам водоснабжения. В результате проведено 8 отключений, также специалистами водоканала устранено 12 аварий и проведено хлорирование систем водоснабжения в Воронежском и Братском поселениях. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова совместно с городским казачьим обществом и КВПК «Медведь» приняла участие в масштабной выставке. Мероприятие получилось действительно разносторонним. Рядом были представлены семена и растения, современные разработки в области робототехники и множество других интересных экспонатов. На площадке также работали представители юнармии. В период с января по август текущего года медианная зарплата учителей на Кубани составила 54 300 рублей. В аналогичный период прошлого года она составляла 49 800 рублей. Рост зарплат учителей в Краснодарском крае в этом году составил около 9%. Об этом сообщили в рекрутинговом сервисе ХХРУ. По их данным, с начала года в регионе опубликовали свыше 2500 вакансий для учителей и преподавателей. Больше всего вакансий разместили в июле и августе, почти 900. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: ОФМ. Радио. ОФМ. На 107.9 FM. Реклама. На ОФМ.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
7: Аптеки. Здоровье.
0: Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: FM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Джаланд J7 появилась новая топовая комплектация. Снаружи версию Prestige Plus можно отличить по 19-дюймовым дискам вместо 18-х. У водительского сидения есть электрорегулировка поясничного упора и память настроек. У машин с передним приводом появилось автоматическое переключение света и помощь в пробках. «Лада Азимут» получит электрорегулировки кресел. Передние кресла будут настраиваться в 6 направлениях. А для регулировки поясничной поддержки сиденья оснастят пневмоприводом. Разрабатывают их полностью в России. Кстати, управлять настройками можно будет через мобильное приложение, а еще сохранять профили настроек для разных водителей. В Китае запустили крупный отзыв автомобилей со скрытыми ручками. Он затронет около 4,5 миллионов машин. Среди них есть китайские марки Zeekr, Geely, Chery и другие, а также американская Tesla. Ранее скрытые ручки признали опасными в случае ДТП. В некоторых случаях из-за них люди не могли выйти из салона. В России отзывов пока не планируется. Путешествие на автомобиле не обязательно ехать за 3-9 земель. Часто интересный маршрут можно проложить на выходные. Например, жители Москвы и центральных регионов могут прокатиться в Русский район. Здесь можно посмотреть 3 гидроэлектростанции, наполовину действующих рам 16 века, живописное водохранилище, огромные валуны времен ледникового периода и не только. Подробнее в отчете об автопутешествии на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.